здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Киттің жүрегі минутына 9 рет соғады.
0: Жарнама.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: «Грязные мысли». У царя гороха и шут гороховый. Жарнама.
1: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугі Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам – болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
3: Кайтадан мектепке. Оку жылна кажетнің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14-ші тамыздан 6-ші қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
0: NS радиосында жарнама. 356 60 00.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Тропикалық жаңбырлы ормандардағы өсімдіктердің тығыз өсетіні соншалық, олардың тереңдігіне күн сәулесінің 2%-дан азы ғана жете алады.
0: Жарнама.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
0: МС радиосында жарнама. 356-60-00.
3: Давай раз навсегда. Забудем, что уже сказал.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Жиганова. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся страны.

вернется домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе. Чтоб не взрывалась моя голова.

0: Разные мысли. Деньги меня не волнуют. Они меня успокаивают.
1: Жернова. Soulpack есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа смартфон Motorola G15 с объемом памяти 256 гигабайт всего за 79 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
2: Большая летняя распродажа Vascona. Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: МС радиосында Жарнама. 350 алпыс 00.

все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Амбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат города Алматы.
0: Реклама на радио МС 356 6000.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: кресле. Сижу на очень эффективной диете. Называется «Лень готовить». Жирнова.
1: Soulpack есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Ультра HD 4K телевизор Haier всего за 209 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
0: МС радиосында Жарнама. 3 зилуалта, 6 0 0.

0: жақсы көңіл күйде бөленген келе ме?
1: Хочешь быть счастливым, улыбайся чаще, и тогда возможно сбежишь из этой чаще.
0: МС радиосына жазыл. МС радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

0: Вики. Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС.
1: И, друзья, всем абсолютно пламенный привет передаю. Ну, наконец-то добрались. Пятница, 28 августа. Последняя пятница этого лета, между прочим. Ну, а значит, сегодня можно официально перестать торопить рабочую неделю и просто наслаждаться этим днем. Август почти поставил точку, но пока мы ее не ставим. Впереди еще выходные и немного лета, которое хочется запомнить. Ну, а сейчас, друзья, будем открывать программу «Лайфчат». Целый час для ваших сообщений и приветов и тех самых слов, которые иногда хочется сказать человеку просто так, без особого повода. Отправляйте свои пламенные приветы на наш WhatsApp номер 775-106-2011. Поздравляйте, передавайте привет друзьям, родным, коллегам. Сегодня эфир полностью в ваших руках. У микрофона с вами Тамерлан Исмаилов, а пятничное настроение, друзья, начинаем с Ванатек и трека «Love is Gone». Трек, кстати, вышел еще в далеком 2018 году, но некоторые песни совершенно не замечают, сколько им лет. И это прекрасно. Ну что ж, друзья, последняя пятница августа. Погнали!
0: Лайфчат! Лайфчат! Номер WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, ну вот и полноценный выход в рамках сегодняшней программы «Лайв-чат» стартует наконец-то. Новые сообщения собрал. Погнали читать. Здравствуйте, НС Радио. Хочу передать любимому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Любимый, посылаю тебе нежный свой приветик, целую сладко, обнимаю тебя. Скучаю сильно-сильно. У нас все хорошо, а на работе Жанном сижу. Понедельник будет спецмак. Хорошего вечера, я тебя люблю-люблю, твоя любимая Гуля Сактау. Ну что же, видимо, Анатолий Родионович, Гуля снова передает вам привет из Октау. На работе все идет своим чередом, ну а главным ориентиром на сегодня уже стал понедельник. До него осталось совсем немного, так что хорошего вам вечера и побольше сил. Здравствуйте, хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сыночек мой родной, как бы далеко ты сейчас ни был, душой я всегда рядом с тобой. Мне очень хочется обнять тебя и тихонько сказать: держись, мой родной, мама рядом. Не позволяй трудностям сломать тебя. Помни, что тебя любят, тебя верят и тебя очень ждут. Я каждый день думаю о тебе и посылаю тебе всю свою любовь, тепло и силы. Береги себя, сыночек, все обязательно наладится. Твоя мама Олеся подписалась также. Для Владимира отправили пламенный привет его папа. Привет прошу передать сыну Прокопчук Владимиру. Малыш, держись, мы тебя любим и ждем, собственно, обнял твой папа. Владимир сегодня к вам обращается сразу. Мама и папа, они хотят, чтобы вы знали, за вами стоят самые близкие люди, которые не перестают верить в вас и ждать. Береги себя, родной. Как здесь и, собственно, сказано. Здравствуйте, НС Радио. Передаем всей семьей привет нашему лучшему брату Рустему. Мы тебя очень любим и ждем. Мы всегда с тобой рядом. Ты для нас самый лучший. С любовью, твоя семья и племяшки. Рустем, сегодня в эфире вот такая целая семейная делегация. Все вместе передают вам большой пламенный привет и напоминают, вы у них самый лучший брат, а любовь и поддержка, ну, она всегда рядом. Салам, Радио НС, Тамерлан, удачного дня, спасибо. Хочу передать привет папе Анатолию Родионовичу, папочка Асик. Как у тебя дела? У нас все отлично, с мамой в магазине мы. Не хватает тебя рядом. Береги себя, мы ждем, скучаем. Даже шимкентские напитки. Скучают, скорее всего, даже шимкентские напитки. Привет от Бекнур Ербулата, Сактау. Погода, жара у нас. Ну что же, Анатолий, сегодня еще такой вот уже жаркий привет из Актау. Бекнур Ербулат сегодня на связи вместе с мамой. Дела идут хорошо, но вас все равно очень не хватает. Так что скорее этот момент исправляйте. И пока, друзья, на этом все. Через 2-3 песенки возвращаюсь в эфир с новыми сообщениями. Вы никуда не пропадаете. А кто только присоединился, напоминаю, что программа «Лайв-чат», программа ваших прекрасных приветов и поздравлений. Ну а номер WhatsApp прозвучит прямо сейчас.
2: Алло, брат, WhatsApp или WhatsApp?
3: НС.
4: Пиши на WhatsApp 8 775 10.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». Новые сообщения имеются. Погнали. Здравствуйте, Радио НС, любимый Алдамов Рамзан. Посылаю тебе мой нежный приветик. Целую сладко, обнимаю. Огромный привет от мамы, сестры и племянника. Мы тебя очень любим и ждем. Твоя Тамара с поцелуйчиками. Пришло это сообщение, и что же видим, Рамзан, сегодня для вас? Привет сразу с семейным продолжением. Мама, сестра, племянник тоже передают свои самые добрые слова. Тамара желает вам знать и помнить, что вас любят, ждут и держат в мыслях. Здравствуйте, хотим передать привет папе от Алдияра и Алихана. Мы пришли к Каташке. Шли полдня из-за ленивого Алихана. Скучаем. Наташка, к вам, получается, все-таки добрались. Но все-таки пламенный привет предназначается для папы от его вот таких вот непосед Алдияра и Алихана, один из которых вот на всю страну теперь объявлен ленивым. Но что-то в этом есть жизненное. Привет Мадьяру от Эмжан. Я на работе, в магазин не успеваю. Так что покупки на тебе. До встречи, Жанна. Мадьяр, сегодня у вас ответственное задание. А Имжан на работе, в магазин, никак не успевает. Поэтому список покупок, похоже, временно переходит в ваши руки. Желаем справиться с миссией и дождаться встречи. Здравствуйте, уважаемая радиостанция НС. Пишет вам ваш постоянный слушатель Сергей Жунуспеков с города Актау Магаставской области. Хочу выразить вам свою благодарность за то, что вы, радиостанция НС, приносите людям хорошее настроение. Ваши музыкальные приветы доходят до каждого. Теплые сердечные слова, переданные вами, они как бальзам для души. Ничего себе, спасибо большое. Передайте, пожалуйста, привет моей дочери Сане Сергалиевне в город Абай Карагандинской области. Пусть в ее жизни будет все хорошо. И счастья дочери в личной жизни. С уважением, отец Сергей Жунуспеков с города Актау Мангыстауской области. Саня, ваш папа Сергей вот так вот сегодня передает привет прямиком из Актау, город Абай. Желает самого главного, чтобы в жизни все складывалось максимально хорошо, а рядом было настоящее счастье. Здравствуйте, любимое радио. Привет всей стране. Передайте, пожалуйста, горячий привет Сатаевой Жамиле. Жамилюша, дорогая, улыбнись и поговори с нами. Мы скучаем по тебе, веселой. С любовью, Гульбаршин, Наталья и Светлана. Жамиля, подруги сегодня решили вернуть вас не только в жизнь, но и в эфир. Гульбаршин, Наталья и Светлана скучают по вашей улыбке и предлагают не прятать хорошее настроение. Так что, Жамиля, улыбайтесь, вас очень ждут. Привет с города Уральск. Передайте привет коллегам Айша, Анара, Алтензер и в город... Привет коллегам Айша, Анара и Алтензер и в город Астану дорожат. Желаю хороших выходных, весело провести последние выходные лета. От Венеры пришло это замечательное сообщение. Будем завершать этим прекрасным сообщение данный выход. Пламенный привет от Венеры для прекрасных коллег, которые, я надеюсь, радиостанцию нашу прямо сейчас слушают. Девчата, улыбнитесь и наслаждайтесь этими днями. И, друзья, будем продолжать. Совсем скоро вернусь. Никуда не переключайтесь.
0: Лайв-чат. Лайв-чат.
2: Сіз білдіңіз бе?
3: Ең жоғары жазғы температура Калифорнияда өлім алқабында тіркелген. Цельсий бойынша 56,5 градустан жоғары.
4: Жарнама. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Ноутбук Acer с процессором Ryzen 5 всего за 229 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
0: НС Радиосында Жарнама. 356

0: Лайфчат.
1: Продолжаем, друзья, программу Лайфчат. 15 часов 25 минута вовсю идет, и сообщения также ваши поступают активно, что меня очень радует, значит, будет чем заняться в ближайшие полчаса, ну или примерно. Привет милому папе Толику, папочка, я желаю удачи, всегда люблю тебя и жду. У меня все хорошо, не переживай, твоя Ева из Челябинска подписалась. Папа Толик, Ева из Челябинска выходит на связь с такими вот хорошими новостями. У нее все хорошо, поэтому переживать не нужно. Ну а папа... Папе она желает удачи и напоминает, что его очень любят и, конечно, ждут. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаным, как твои дела? У нас все хорошо, я на работе. Люблю тебя очень и скучаю по тебе. Думаю о тебе всегда и хочу, чтобы ты скорее был рядом. Обнимаю тебя крепко и целую. Твоя девочка Аира подписалась. Али. Пока Аира, как видим, на работе, ее мысли явно заняты совсем нерабочими вопросами. Она очень скучает, ждет момента, когда вы снова будете рядом, и отправляет вам крепкие вот такие объявления.

0: Для вас сегодня вот такой вот радиопривет из эфира с очень простым и честным признанием. Вас любят и очень хотят напомнить об этом всему Макинску. Добрый день, дорогой радио НС. Вот и наступила последняя пятница августа, и впереди выходные дни. Поэтому, как всегда, хочу порадовать пламенным приветом мою любимую племянницу Альбину. У нас все хорошо, но очень не хватает тебя. Мы очень соскучились, ждем, любим и всегда мысленно с тобой. Береги себя, ты очень нужна нам, и особенно своему маленькому сыну. Альбина, действительно, последняя пятница августа. Отличный повод отправить вам еще один семейный привет. Родные говорят, что все хорошо, но без вас все-таки чего-то очень не хватает. Берегите себя, вас особенно ждет ваш маленький сыночек. Очередной привет моему любимке Ринату Мансуровичу. Все будет просто замечательно, я в это верю. Люблю тебя до умопомрачения. Твоя жена капризуля Уля. Ринат Мансурович, ваша капризуля вот уже в эфире. Уля сегодня настроена исключительно оптимистично и уверенно. Все получится именно так, как и должно быть. Ну а любви у нее, судя по всему, снова с запасом. Здравствуйте. Хочу передать привет брату Прокопчук Владимиру от сестры Вероники. Родной, я тебя очень сильно люблю и скучаю. Владимир, сестра Вероника, отправляет такой большой пламенный привет в эфир. Без лишних слов, она вас очень любит и, конечно же, сильно скучает. Ну и чтобы вы об этом помнили и знали. А, друзья, будем тем временем продолжать номер WhatsApp прямо сейчас.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Топ-чарт.
1: И, друзья, 15 часов 42 минута. Финальный выход в рамках сегодняшней программы «Лайв-чат». Погнали! Добрый день, Радио НС. Передайте привет брату Чингису от сестренки Наргиз. Буду у тебя 1 сентября. Люблю, скучаю. Ты моя опора и надежда. Люблю тебя, брат Даник. От тебя все прочитал. Приеду с Наргу. Чингис, Наргиз уже обозначила дату личной встречи. 1 сентября будет у вас. Передает, что очень любит и скучает, а еще называет вас своей опорой и надеждой. Даник, кстати, тоже вот так вот все передал, так что семейная традиция, делегация, уже формируется. Передаю привет я милому корейцу Жаном, как у тебя дела? Надеюсь, ты на следующей неделе получишь бандероль, все, что просил. Скучаю, люблю тебя, твоя вечность по имени Тыш. Жаном, Тыш снова на связи, спрашивает, как у вас дела, и надеется, что уже на следующей неделе доберется до вас бандероль со всем необходимым. Ну а пока традиционный привет издалека, любовь и ожидание встречи. Я считаю это прекрасным. Здравствуйте, я прошу вас передать привет моей дорогой племяннице Альбине из Кустаная. Мы тебя любим и от всех тебя передают привет. Целую, обнимаю, скучаю. Спасибо. Спасибо передаче и ведущим с вами. Большое спасибо. Усть-Илимск подписались. Альбина, сегодня для вас привет. Вот такой вот пламенный от всех родных. Родные передают всей семьей, опять же, скучают, обнимают и очень ждут. И такие приветы через расстояние особенно ценны. Здравствуйте, любимая Радио НС. Я Амир и передаю привет всем ее слушателям. Люблю свою семью. Также хочу передать привет моей маме Веронике и моему самому лучшему брату на свете Орлану. А также хочу уже наконец-то встретиться со своей кошкой Белочкой. Очень люблю свою родню. А также хочу пожелать радиоведущему всего хорошего. Спасибо, вы хороший человек. Сильно поднимаете настроение. Прям до глубины дупы, скажу так. Амир сегодня решил не ограничиваться одним адресатом. Собрал целую семейную рассылку маме Веронике, лучшему брату Орлану. Огромная вся любовь, пламенный привет. И, конечно, ожидание встречи с любимой кошкой Белочкой. Ну и, конечно, что и меня не забыли, очень приятно. Наш большой привет Джазири, месяц не слыхать в эфире. Ждем надежду затая, мы начало сентября, долго отдыхать не катит, нужен ваш разбор по дате. Ну что же, Владислав, надеюсь, действительно это в будущем случится, и Жазира вернется в эфир сентября месяца, и получите необходимый расклад. Здравствуйте, радио, милый мой любимый сыночек, как я тебя люблю и скучаю. Все будет хорошо, скоро увидимся. Целую тебя, Жантуре. Крепко обнимаю, твоя мама Сауле подписалась. Жантуре, сегодня летит такой вот родной привет от мамы Сауле. Очень скучают и верят, что все обязательно будет хорошо. Привет Шарапову Рамзану от сына Тимохи. Охана, Рамзан Турбо, если ты слышишь, мы с тобой. Мы за тобой, мы Ахана, супруга Ольга и сын Тимур. Рамзан, для вас сегодня на связи целая команда. Вот, получается, супруга Ольга, сын Тимур. Если мне память не ошибает, из мультика «Лило и Стич», Ахана — это означает «семья». Ну и я считаю, что это абсолютная истина. Привет, Радио НС. Хочу передать привет своим родным и близким Фроловым и Шепелевым из Уральска. Хорошего настроения всем от Белочки. Вам спасибо, что вычесть такое отличное радио. Не совсем понял, что это значит, но главное, пламенное сообщение передали. И меня позабавило совпадение с Белочкой. Я уж думал, это котик из предыдущего привета. Но все равно забавно. Здравствуйте, лучшее радио. Любимый мой кот. Мы с Полей уехали. Все хорошо. Люблю безгранично и скучаю. Ну и у нас на связи люди, которые передавали самые лучшие пожелания. Насколько помню, либо это были пасеки, либо просто Поле. Главное, что сообщение дошло с необходимой информацией для любимого кота. Смотрим, что у нас, друзья, еще имеется. Здравствуйте. Передайте ассаламу алейкум пацанам с Альянс Логистика. Именно Тима, Дима, Илюха и Илюха 165. Александр, Вячеслав, Рамиль, пусть ответят в группу. От Татарина пришло сообщение. Спасибо большое. Вы лучшие. Я вас вижу. И теперь мне стало интересно, кому предназначаются последние строчки. Ну, надеюсь, всем. И всем перечисленным пацанам с Альянс Логистик. Вам большой пламенный ассалам алейкум. Добрый день, на Радио НС. Хочу передать привет своей любимой жене Жакеновой Наталье из Астаны. Дорогая, никогда не болей, будь всегда такой жизнерадостной, твой любящий муж Асхат. И прошу, вижу просьбу. Ну, насчет нее обещать ничего не могу, к сожалению. Главное, чтобы ваше сообщение до любимой жены Натальи из Астаны дошло благополучно, и сообщение доставило ей массу удовольствия и, конечно, вызвало ту ту самую искреннюю улыбку. И, наконец-то, друзья, финальное сообщение. Здравствуйте, Радио НС. Хочу в этот пасмурный, столичный, пятничный день передать большой привет одной девушке и сказать: «Кожик, не переживай ты по поводу своей работы. Работы много, но ты одна. Твое здоровье и спокойствие куда дороже всего. Твой алмаз подписался, и трудно не согласиться с алмазом. Свое ментальное, физическое, в принципе, психологическое и психическое, да абсолютно любое здоровье гораздо важнее тех условий, тех работ, которые могут противостоять всему вашему здоровью. Так что ни в коем случае не подвергайте себя лишнему риску, а старайтесь все, как говорится, делать в меру. Ну и ваш алмаз, Кажик переживает и, конечно же, дорожит вами. Так что будьте осторожны. И на этом, друзья, будем заканчивать программу Live Chat. Всем спасибо за активный актив. Будем двигаться вперед. Следующий музыкальный не за горами. Так что оставайтесь с нами.
0: Live Chat. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Live

0: И на этой, друзья, самые прекрасные и красивые строчки в песне хочется остановиться отдельно. Потому что сегодня у нас пятница, а значит завтра действительно будет новая игра. И она называется «Суббота». Так что есть отличный повод немного выдохнуть. Рабочая неделя практически позади, впереди выходной, а сегодняшний вечер уже можно встречать совсем с другим настроением. Ну а мы, друзья, тем временем открываем новый музыкальный час на радио НС. В ближайшие 60 минут успеем заглянуть в дорожную обстановку, узнать, что происходит на дорогах, и где сейчас собираются пробки, посмотрим прогноз погоды на завтра и, конечно, продолжим пятницу хорошей музыкой. Так что запоминаем эту строчку, держим курс на субботу и продолжаем вместе. Новый музыкальный час открыт. Погнали!
1: Любой цвет настроения на

0: пробок.
1: Друзья, об актуальной дорожной обстановке расскажу прямо сейчас. В Алматы 7 баллов, серьезные пробки. Яндекс.Карта сообщает, что по проспекту Аль-Фараби со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Луганского до Маркова. По Тулюби в восточном направлении ожидается затор от улицы Исаева до проспекта Аблайхана. 20 минут. Ну и по Саина на юг полчаса, друзья, вам понадобится от проспекта Раимбека до улицы Жандосова. В Астане 5 баллов, плотное движение. Больше всего времени потратите по шоссе Аллаш с Гимбай Батыра от улицы Жейнкуловой до проспекта Женес. Также ожидается затор по проспекту Туран от Астаны Арены до улицы Сыганак. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от ЖД переезда до 93-й улицы. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 29 августа, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 20. В Алматы прогнозируется малооблачная погода, уже без осадков, с температурой плюс 32.
0: Погода. НС Радиоса. Казахстан. Дежа Салган.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Пятничный вечер все ближе, друзья. Ну а мы тем временем продолжаем наш музыкальный час. Сейчас в эфире звучит Нина и трек «The Reason Is You», что переводится как «Причина – это ты». Ну и хороший саундтрек для тех моментов, когда весь день вроде бы идет своим чередом, но есть один человек, который способен сделать его чуточку лучше. И раз уж мы продолжаем этот час вместе, то напомню, что радио НС давно не помещается в рамки обычных радиоприемников. Нас можно не только слушать, но и подглядывать за эфиром. Включайте прямую видеотрансляцию на ns.kz, заглядывайте в Telegram или ВК-видео. Так что теперь можно не гадать, что происходит по ту сторону микрофона. Видеть эфир можно своими глазами. Ну а мы продолжаем пятницу с музыкой. Оставайтесь на радио НС, до вечера еще есть что услышать.
1: МС. Радио.

0: Твой Нинджа Лаугамбас.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: И трек «Сияй, друзья» от группы «Руки вверх». Ну и кажется, пятница действительно умеет делать это настроение ярче. Рабочий день постепенно подходит к финишу, впереди вечер, а значит, самое время немного отпустить дела и просто наслаждаться музыкой. Открываем новый музыкальный час, и есть, друзья, интересный пятничный факт, а именно то, что название «Friday» в английском связано с именем древней скандинавской богини Фрей, поэтому пятница исторически получила ассоциацию с Фрей, богиней любви и красоты. И получается, у пятницы романтическая репутация появилась задолго до наших пятничных планов. Ну а мы продолжаем этот день красиво. Дальше в эфире Teddy Swim с треком The Door. У микрофона Тамерлан Исмаилов. Последняя пятница августа продолжается. Погнали!
1: Радио НС.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат города Алматы.
0: Реклама на радио НС 356-6000. Теперь радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: Друзья, об актуальной дорожной обстановке расскажу вам прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По Бауржанам и Мушалы со стороны юга вы потеряете около 20 минут дороги от проспекта Райымбека до проспекта Абая. По Альфа-Раби в южном направлении ожидается затор от улицы Луганского до остановки Весновка – 25 минут. Ну и по Саина на юг полчаса, друзья, вам понадобится от АЗС до улицы Шаляпина. В Астане 5 баллов, движение плотное, больше всего времени потратите по шоссе Алаш с Богимбай-Батыра от улицы Жейнкуловой до проспекта Женес. Также ожидается затор по проспекту Туран от Астаны-Арены до улицы Достык. Ну и по проспекту Республики простоять придется от улицы Рамазана до проспекта Богимбай-Батыра. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

Продолжаем нашу пятничную музыкальную историю, друзья, и сейчас в эфире Валерия с треком «Ты где-то там». А ведь иногда действительно кажется, что кто-то или что-то важное где-то там далеко. Хотя порой самые неожиданные встречи случаются буквально в паре метров от тебя. Вот, например, история из американского Огайо. Строители услышали мяуканье изнутри эскаватора и обнаружили там крошечного котенка. Малыша вытащили, но отпускать далеко не стали. Настолько он всем понравился, что его буквально приняли в строительную бригаду. Назвали Сью в честь марки экскаватора Камацию. А дальше история стала еще милее. В самой Камацию узнали о новом сотруднике и прислали ему подарки. Крошечную карту.

0: И с таким потрясающим звучанием, друзья, Алекс Уоррен с треком Fever Dream мы подходим к финалу сегодняшнего эфира. Пятница постепенно уступает место вечеру, рабочая неделя официально остается позади, а впереди целые выходные. Кажется, отличный момент наконец-то выдохнуть и переключиться на свой собственный ритм. Завтра, кстати, есть повод посмотреть на мир чуть выше привычного, ведь 29 августа отмечается День гуляний по крышам. Неофициальная и довольно необычная дата, которая звучит романтично, но, конечно, лучше воспринимать ее как повод полюбоваться городом с разрешенных и безопасных смотровых площадок. Ну а мой, друзья, эфир на сегодня завершен. Спасибо, что провели эту пятницу вместе со мной на радио НС. У микрофона с вами был Тамерлан Исмаилов. Хорошего всем вечера, отличных выходных и, как говорится, до новых встреч. Пока-пока.
1: НС. Сенің көңілге ер далған ең үздігі.

0: «Разные мысли». На халяву слетелись даже рожденные ползать.
1: Жернова. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС Радиосында Жернова. 300 Алтай. Алпыс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Фрики.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
3: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Құлпынайдың тұқымдары жемістің ішінде емес, сыртында орналасқан. Әр жидекте шамамен 200 дән бар.
2: Жарнама. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам – болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
0: НС радиосында жарнама. Үш жүз елу алты алпыс

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Разные мысли. Пока сожалеешь о упущенных возможностях, упускаешь новые.
1: Жарнама. Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Реклама.
1: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат города Алматы.
0: Реклама на радио НС 356 6000.

Хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий. Выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Голосом музыки.
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. Эл-эс радиосында.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.